0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Прогноз погоды на Джем ФМ.
3: На сегодня суббота, 13 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской ревде тоже облачно. Возможен дождь, гроза до плюс 22.

0: утром. Jam FM. Днем.
1: Jam FM.
0: Вечером.
1: Jam FM.
0: Ночью.
1: Всегда Jam FM.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас. 102,5.

0: Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Вся надежда.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На сегодня субботу, 13 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте облачно. Возможен дождь, гроза до плюс 20.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435 380 300.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает Интерфакс. Ленинский райсуд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71,91, евро 80.

Обещали преимущественно облачную погоду, возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской ревде, тоже облачно, возможен дождь, гроза, до плюс 22.

0: банку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Люди идут к нам по одному и парами, друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
3: Я с Казановой улечу, ничего больше не хочу. Казанова.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: И снова музыка. Прямо сейчас.

Всем приветики на Jam FM Гороскоп на сегодня, суббота, 13 июня. Овен, оставь время для себя, даже если кто-то просит помощи. Телец, пришло время навести порядок в мыслях. Близнецы, меньше суеты, лучше сегодня сделать чуть меньше, но качественней. Рак, ищи гармонию в обычных вещах. Лев, твоя щедрость будет оценена. Дева, не критикуй себя и других. Весы, изменения в образе поднимут самооценку. Скорпион, один честный разговор поможет избавиться от старых обид. Стрелец, прояви пунктуальность, иначе день пойдет не по плану. Козерог, даже если что-то идет нелогично, жизни часто видней, как лучше. Водолей, мелкий ремонт неожиданно принесет удовольствие. Рыбы, положись на свою интуицию, она сегодня не подведет.

0: Новости на Джем ФМ.
1: Здравствуйте. Группировка вооруженных сил России в зоне специальной военной операции превышает 700 тысяч человек. Об этом в пятницу сообщил президент Владимир Путин. «Ясно, что у нас там группировка большая, свыше 700 тысяч человек», сказал Путин на встрече с военнослужащими участниками СВО. Президент заверил, что необходимые решения для того, чтобы после завершения СВО военнослужащие нашли достойное место работы, приняты и продолжают приниматься, сообщает Интерфакс. Ленинский суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 10 августа водителя автобуса Икрамжона Хамраева, который устроил ДТП с четырьмя погибшими у храма Большой Златоуст. Ему предъявили обвинение в нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности смерть двух и более человек. На допросе фигурант рассказывал, что перепутал газ с тормозом. Ранее тот же суд арестовал директора компании-перевозчика «Автоном» Алексея Яркова. Он вину не признает, называет ДТП случайностью. Главным тренером футбольного клуба «Урал» назначен Сергей Юран, сообщили в пресс-службе клуба. Юран в 80-е и 90-е выступал в таких клубах, как «Киевская Динамо», «Московский Спартак», «Бенфика», «Порту», играл за сборную России. Ранее, с декабря прошлого года, главным тренером «Урала» был Василий Березуцкий. Под его руководством команда провела 15 официальных матчей, одержала 6 побед, дважды сыграла в ничью, потерпела 7 поражений. Березуцкий не смог вывести «Урал» в российскую премьер-лигу. Это была главная задача сезона. Контракт с Березуцким закончился, и продлевать его не стали. Гордума Екатеринбурга выдвинула музыкантов группы «Чайф» на звание заслуженных артистов России. В их число вошли основатели коллектива Владимир Шахрин, Владимир Бегунов, барабанщик Валерий Северин и бас-гитарист Вячеслав Двинин. С инициативой выдвинуть «Чайф» в связи с 40-летием Свердловского рок-клуба выступил депутат Дмитрий Сергин. «Они прославляют Екатеринбург далеко за его пределами. Чайфы народные, прям наши, за душу берут», пояснил депутат Сергин. Сборы фильма «Майкл» в России превысили 900 миллионов рублей. Это данные на 12 июня, 16-й день проката в России. Картина занимает второе место среди лидеров чартов, уступая отечественному проекту «Холоп 3». В мировом прокате сборы фильма о культовом музыканте превысили 890 миллионов долларов. «Майкл» приближается к тому, чтобы стать самой кассовой музыкальной биографической лентой. Пока первое место по-прежнему занимает «Богемская рапсодия» про Фредди Меркьюри. Майкла Джексона в байопике сыграл его племянник Джафар Джексон. Доллар 71.91, евро 82.97.
0: Прогноз погоды на Джем ФМ.
2: На сегодня субботу, 13 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза, ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте облачно. Возможен дождь, гроза до плюс 20.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74, 11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
2: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Джем FM как будильник.
2: Поняла. Включать Джем FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Разве

0: Реклама.
1: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
0: В Акаме новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
2: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
3: «Озонбанку» 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Для детей это может быть волшебство зубной феи, а для нас это современные технологии и отлично сделанная работа.
6: В стоматологии R-Adent максимально безопасные условия лечения и индивидуальный подход к каждому ребенку. Выбирайте стоматологию R-Adent в клинике европейского уровня Paracels.
5: Екатеринбург, Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33.
7: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.
8: И снова музыка прямо сейчас.
9: 102.5 Джим ФМ.

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ «Проспект Первый Южный». Новый жилой комплекс «Первый Южный».
1: Новости на Jam.fm.
2: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить пассажирам авиакомпании жаловаться на порчу багажа онлайн. С инициативой в Минтранс обратился депутат Ярослав Нилов. Согласно инициативе, возможность личного обращения к перевозчику либо обращения через почту сохранятся. Но также парламентарий предлагает разработать соответствующее ПО для направления жалобы в мобильном приложении перевозчика, на сайте авиакомпании или вообще через госуслуги. Как пишет РИА Новости, сегодня многие перевозчики не принимают жалобы онлайн, поэтому нередко пассажиры не могут защитить свои права. С фасада торгового центра «АлаОтель» в Екатеринбурге на Малышева убрали вывеску. Как пишет портал Е1, это может быть частью предстоящего переформатирования торгового центра. Его новые собственники обещают в течение ближайших 2 лет. После смены формата «АлаОтель» должен превратиться из торгово-развлекательного центра в современное пространство для работы, отдыха и деловых встреч. У комплекса появятся новые логотипы и фирменный стиль, намерены сменить даже дизайн фасада. Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил более 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу. Больше 170 тысяч в месяц получают на Среднем Урале представители сферы IT и связь. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимается научными исследованиями и разработками. Их зарплата в месяц составляет 139,5 тысяч. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура уже достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода только плюс 18. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие уже получили 49 пляжей, и купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, стартовал с 1 июня. Как пережить сезон тополиного пуха, рассказали биологи. В очередной раз на помощь могут прийти обычные одноразовые медицинские маски. В комплекте к ним могут идти солнечные очки. Они защитят не только дыхание, но и глаза, пишет РИА Новости. После пребывания на улице специалисты рекомендуют умываться, промывать глаза и нос. А в доме нужно чаще проводить влажную уборку. Официальный доллар на выходные 71,91, евро 82,97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик «Проспект Федерация». Дом с Прогноз погоды на Jam.fm.
0: На сегодня суббота, 13 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь, гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Риже, Краснотуринской ревде тоже облачно. Возможен дождь, гроза до плюс 22.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток» 166-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Телефон рекламной службы Jam FM.
2: 235-0905.
1: Jam FM. И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. Jam FM.

0: FM.
1: Ты слушаешь Jam FM.
0: Jam FM.
2: Ты Венера, я Юпитер, ты Москва, я Питер. Люди, помогите.

0: Лучшие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: В темном коридоре вещи, понятых где-то в пробке, но на сердце много

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дженнифер Лопес озвучила правила для мужчин. В недавнем интервью зарубежная поп-дива поделилась своим требованием по отношению к будущему партнеру. Так, по словам Джей Ло, мужчины, которые пишут ей в соцсетях, могут даже не рассчитывать на общение. При этом ей абсолютно без разницы, в каком статусе находится мужчина, будь то известный спортсмен или обычный парень. Она прокомментировала: «Думаю, они смогли бы меня найти. Разве нет? Если действительно хочешь меня найти, ты меня найдешь. Вы не добьетесь моего внимания, просто написав. Нужно приложить больше усилий». Как сообщают близкие друзья артистки, она совсем не пользуется приложениями для знакомств. Ей не интересен такой формат общения. К тому же сейчас она не ищет отношений. Певица еще не отошла от разрыва с актером Беном Аффлеком. Отмечу, что Дженнифер Лопес 56 лет. Ну а что может себе позволить? Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

Всем приветики на Jam FM Гороскоп на сегодня, суббота, 13 июня. Овен, оставь время для себя, даже если кто-то просит помощи. Телец, пришло время навести порядок в мыслях. Близнецы, меньше суеты, лучше сегодня сделать чуть меньше, но качественней. Рак, ищи гармонию в обычных вещах. Лев, твоя щедрость будет оценена. Дева, не критикуй себя и других. Весы, изменения в образе поднимут самооценку. Скорпион, один честный разговор поможет избавиться от старых обид. Стрелец, прояви пунктуальность, иначе день пойдет не по плану. Козерог, даже если что-то идет нелогично, жизни часто видней, как лучше. Водолей, мелкий ремонт неожиданно принесет удовольствие. Рыбы, положись на свою интуицию, она сегодня не подведет.

0: Каждое утро по будням на Jam.fm мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Итак, сегодня все утро мы с вами говорили про завтраки. Какой завтрак чаще всего готовят в твоей семье? Я парочку, кстати, примеров взял себе на заметку.
3: Я тоже, есть очень вкусные.
2: Давай почитаем, что еще
3: Настя
2: пришло.
3: Настя пишет. Делаю на завтрак горячие бутерброды, колбаса, сыр на терке, помидор мелко, укроп. И в духовку на минут 8 сын очень любит. Еще Настя предоставила нам фоточку с этими самыми бутербродами. Кстати, Настя, у тебя такая же разделочная доска, как у меня.
2: Может, она у тебя и готовит? Нет. Ты не знаешь, пока ты здесь, она сейчас там у тебя готовит бутерброды.
3: Ой, было бы неплохо.
2: Я, кстати, взял на заметку себе это. Сыр на терке я такого вообще ни разу не... Ой, колбасу на терке я ни разу не тер. А колбасу можно прямо на терке?
3: Да-да-да. Ну, очень вкусно такая.
2: Крупная, наверное, да,
3: мелкая терка. Дисперсия получит. Нежненько так.
2: Интересно. Я, кстати, попробую. Мне понравился этот рецепт. Ангелина пишет, у нас самый частый завтрак заключается в том, кто на что покажет в холодильнике. С тремя детьми идеальное решение, когда каждый решает сам. Ну, все, наверное, показывают на конфеты, на сгущенку. На что дети могут показать? У нас еще все эти завтраки, ну, сухого приготовления, быстро вот эти.
3: А, поняла.
2: Бич-пакеты, они тоже прямо улетают только в путь. Но сообщение, которое мы сегодня решили отметить, пришло от Евгения. Доброе утро, по будням все стандартно. Кофе, бутер с сыром или колбасой, а вот по выходным позволяю себе включить творческий настрой и пошло-поехало. Булочки для бургера прожариваю на сковороде до карамелизации, параллельно ставлю воду с добавлением уксуса закипать для приготовления яйца пашот, чтобы был желток жидкий. Кстати, яйцо пашот тоже это искусство приготовить, да?
3: Да, это сложно, нужно приноровиться.
2: Угу. На нижнюю часть булочки намазываю творожный сыр, на него перчик халапеньо и слайс тонко нарезанный ветчины. Далее яйцо пашот, поверх слайс толстого сыра, на верхнюю часть булочки соус по типу майонеза, сметана, зелень и три колечка красного лука. Далее собирается бургер, и все это под порцию свежесваренного эспрессо с шариком мороженого. Вкусняшка.
3: Хорошо.
2: Да. Очень калорийно, пишет нам Женя, но, как говорят, что по выходным калории не усваиваются. Всем отличного дня и позитива. Надо взять, кстати, на заметку, что выходные дни усваиваются, что Еженька сказала, если что. У меня есть теперь источник.
3: Все, доказательства все есть.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam.fm.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
8: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
9: Акция действует до конца июня этого года.
10: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
11: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В России мотоциклисты не имеют преимущества в движении на дорогах. Об этом заявили в МВД в ответ на запрос агентства ТАСС. Правилами дорожного движения какие-либо преимущества водителей мотоциклов по отношению к водителям автомобилей не определены, сказано в документе. Ранее глава Минтранса Андрей Никитин обещал, что ведомство возьмет в работу инициативу, которая предлагает разрешить мотоциклистам передвигаться по выделенной полосе для общественного транспорта. Продолжая дорожную тему, велосипедист погиб в ДТП рано утром в воскресенье. Авария произошла в Сысерцком районе на 185-м километре автодороги подъезд к Екатеринбургу от трассы М5 «Урал». По данным ГАИ, женщина-водитель наехала на велосипедиста, который двигался в попутном направлении по краю асфальтовой дороги. Погибшему мужчине 36 лет. Госавтоинспекция призывает автомобилистов соблюдать правила движения, а также напоминает о внимании на дороге и выборе безопасной скорости. Монтаж новых остановок начали в Екатеринбурге. Первые 63 навеса установят в 7 районах города до конца июля. Работы идут как на автобусных, так и на трамвайных остановках, сообщает официальный портал Екатеринбурга. Конструкции навесов не имеют щелей и зазоров. Это должно защитить пассажиров от ветра, дождя и снега. Автобусные остановки более широкие по сравнению с трамвайными. Новые остановки появятся на Визе, Сортировке, в Турчермете, а также в Кировском, Ленинском, Октябрьском и Орджоникидзевском районах. А на детских площадках могут появиться кнопки экстренного вызова. Нажав на такую кнопку, вызов будет направлен в службу 112. С инициативой выступил вице-спикер Госдумы, депутат партии ЛДПР Борис Чернышов. По мнению парламентария, такие кнопки могут помочь в случаях, когда ребенок получил травму, либо рядом возникла какая-то опасная ситуация. При передаче вызова в службу 112 местоположение вызова предлагают определять автоматически. Беспилотный трамвай в Москве научили различать 24 типа объектов. Транспорт распознает пешеходов, мотоциклы и велосипеды, а также легковые, грузовые автомобили, автобусы и даже электробусы. По данным столичного Дептранса, на разработку таких уникальных компетенций техники потратили не больше 3 лет. Сначала проект масштабируют в пределах Москвы, после чего планируют распространять и в регионы. По словам разработчиков, беспилотный трамвай видит обстановку вокруг себя на все 360 градусов. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На сегодня субботу, 13 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали преимущественно облачную погоду. Возможен дождь и гроза. Ветер переменных направлений от 2 до 5 метров в секунду. В течение дня 18-20 выше нуля. Также сегодня в Первоуральске, Полевском, Туринской, Асбесте облачно. Возможен дождь и гроза до плюс 20.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН-66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Преимущество лечения под микроскопом понятно без преувеличений. Стоматология «РА-Дент» за мировые стандарты.
2: Оборудование экспертного класса. Выполнение сложных задач и спасение зубов даже на грани удаления.
1: Уменьшаем стресс и дискомфорт. Увеличиваем точность и надежность. В стоматологии «РА-Дент» в клинике европейского уровня «Парацельс». Екатеринбург. Викулова, 33, корпус 2. Звоните 271-03-33. Возможны противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: Реклама.
1: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
2: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
5: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
4: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Семья. Какие витамины есть в летнем салате?
8: Витамины Е, Ж, К.
7: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
8: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание. ЕЖК. Классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК. Вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
9: Телефон рекламной службы Jam FM
10: 235-0905.
9: 235-0905.
10: Jam FM.
11: Для слушателей старше 12 лет.
12: Свежие истории на Jam FM.
13: Привет! Дима Билан вспомнил, как Майкл Джексон присутствовал на его выступлении. На днях артист вспомнил о ярком событии своей жизни. Однажды сам Майкл Джексон лично оценил его вокал. Звезды встретились на вечеринке общего друга принца Назима. Билан поделился. В какой-то момент Майкл подошел совсем близко к сцене, сел на колени и слушал мое выступление буквально в нескольких метрах от меня. Такие эпизоды остаются в памяти не потому, что это громкая история. Они остаются потому, что в этот момент стирается граница между мечтой и реальностью. Как пишет The Voice, после выступления певцов представили друг другу. Майкл дотронулся рукой до лица Димы, посмотрел на него и сказал «So nice». Сам Билан отметил, что считает это личным благословением от звезды. Он никогда не забудет эту встречу. Отмечу, что сейчас в кинотеатрах показывают масштабный музыкальный байопик «Майкл». Фильм посвящен творческой и личной жизни Майкла Джексона и основан на реальных событиях. Да, такому даже можно позавидовать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
2: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
3: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
4: Озонбанку 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
7: И снова музыка. Прямо

0: Спонсор выпуска ООО ЭЗ Проспект Первый Южный. Новый жилой комплекс Первый Южный.
1: Новости на Джем ФМ.
2: Здравствуйте. Срок бракоразводного процесса предложили увеличить в России. При наличии в семье детей вместо 3 месяцев супруги будут разводиться 1/2, а если в семье детей нет, то развод произойдет не через месяц, а через 3. Предложение озвучила сенатор Наталья Косихина. Она добавила, что процедура развода в России сейчас происходит слишком быстро. При этом нередко решения о расставании пара принимают сгоряча. Когда эмоции остывают, люди сожалеют о разводе, однако при этом семьи уже не существует, пишет РИА Новости. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП Екатеринбург. Тем временем кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще на несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем не выше плюс 20. В пятницу 12 июня больше всего осадков выпало в Карпинске, Кытлыме и Красноуфимске. Зато воздух в большинстве территорий Свердловской области вчера прогрелся до плюс 25 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Держаться на плаву и кормиться он мог только за счет работы своего хвоста. Именно это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту близко, чтобы срезать веревку. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. А в Китае заявили о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов. Иностранные спецслужбы прикрепляют датчики на морских животных и автономные аппараты, чтобы тайно наблюдать за акваториями Поднебесной. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности КНР. Информация может быть использована для составления карт морского дна и даже для слежения за подводными лодками. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Полет в космос, открытие Южного полюса, создание бизнеса. У каждого свои достижения. Покупка квартиры в престижном ЖК – одно из них. Заслуживает уважения. Проспект Групп с почтением относится к своим покупателям. Поэтому и условия очень внимательные и уважительные. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого комплекса «Первый Южный». Телефон в Екатеринбурге 363-0062.
3: Застройщик ОСЗ «Проспект Первый Южный». Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Прогноз погоды на Джем ФМ.
0: На завтра воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 17-21 тепла.

0: by
1: Jam FM.
0: В автомобиле
1: Jam FM.
0: На смартфоне и колонке
1: Jam FM.
0: Всегда и везде Jam FM.
1: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Реклама.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Озонбанку 5 лет, а вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
5: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
6: Телефон рекламной службы Jam FM
7: 235-0905.
8: Jam FM.
9: Здесь снова музыка прямо сейчас.
10: 102.5.

0: ближе, ближе, так ближе.
1: Джем.
2: Джем.
1: Джем FM.

0: Реклама.
1: Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
2: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
3: Акция действует до конца июня этого года.
4: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
5: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
6: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
5: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
7: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
8: Джем-ФМ. 102.5. Джем-ФМ.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем-ФМ.
11: Привет! Экс-супруга Михаила Галустяна впервые высказалась о его новой девушке. Впервые после развода с юмористом Виктория прокомментировала свое отношение к новой возлюбленной Михаила. Так она сообщила, что Лилия приходила к ним домой еще тогда, когда пара не была разведена официально. Она поделилась. «Мы знакомы с этой женщиной, она даже приходила к нам домой. По работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я еще с ней не пересекалась по стечению обстоятельств. Что могу сказать, как же я к ней отношусь? Ну, не холодно, не жарко. Мне все равно, кто рядом с ним будет. Главное, что человек, с которым я прожила 20 лет, будет самым счастливым. Пусть не со мной. Пусть будет счастлив, и я тоже». Поклонники отметили, что Виктория придерживается правильной позиции. Она не ревнует бывшего к новой пассии и не вставляет звездам палки в колеса. Отмечу, что Михаил Галустян раскрыл новый роман с визажистом совсем недавно. Мы такое отношение только поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивая петлю. Я так скучаю.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: На Джем ФМ.
2: Музыка и хорошее настроение.
1: На Джем ФМ.
2: На Джем ФМ.

0: Я скучаю.
1: Я скучаю.
2: Я соскучилась.
1: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Вам я замуж.
2: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
2: Ты мой зойчик.
1: Ты мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
1: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем и женой.
2: Я тебя люблю.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время поговорить о том, какие отзывы мы с вами оставляем. В данном случае честный отзыв, такой, какой он действительно есть на самом деле. Ладно, давайте поговорим то, что некоторые из нас пишут в этих ваших интернетах. Значит, отзыв, который написали... про вафельницу. Представляешь, вот эти...
3: Кстати, классная вещь, тоже такую хочу.
2: Вафельницу?
3: Да.
2: Да, очень классная, у меня есть.
3: Ты готовишь, заливаешь ее.
2: Да, да, у меня есть очень крутая штука. Тут главное с рецептом не ошибиться. Но мы-то говорим про отзыв от этой вафельницы. Mm-hmm. Значит, написали. Это вафельница мне хватило ровно на 2 раза. И она отправилась в рай небесный. Короток ее век оказался. Первый раз пекла, нареканий нет. Второй раз она начала приоткрывать крышку с одного края больше, чем с другого, поэтому вафли стали пропекаться неравномерно. Вафельница оказалась такая же ненадежная, как мой бывший.
3: Ну, а это потому вот такая... что дешевая, по-любому была.
2: Нишевая. Она, да, давайте воспользуемся модным словом нишевая. Значит, отзыв написали про раскладушку. Раскладушка, я бы даже сказал, вот есть разные современные раскладушки сейчас. Вот здесь раскладушка та, на которой я спал еще у бабушки давным-давно. Я вот прям помню, что она была точно такая же. И значит, пишет отзыв. Пожалела потраченных денег, потому что при втором сне на ней, спал ребенок 8 лет, сломалось одно ребро. Как заменить его? Вот вопрос. Не
3: сломалось.
2: Про ребенка.
3: Я начала переживать. Ты так прочитал, не, что ну, это убитый написано. Ребенок?
2: Так написано, потому что, да, тут суть в том, что мы искренне, ну, тут отвечает разработчик, мы искренне надеемся, что все срастется. Вот тоже ответил так неоднозначно, что ну, все да. срастется с точки зрения замены как бы этого всего.
3: А тут как бы ребрышко.
2: Не-не-не, все нормально. Все остались при том, причем ну, родились изначально. Теперь номинация «Оскорби мужа». Очень часто... Ну вот у меня 100%, а вторая половинка заказывает, ну то есть супруга заказывает все на маркетплейсах.
3: Вообще все, от одежды до каких-то мелочей домашних. Даже продукты есть люди заказывают на маркетплейсах.
2: А, ну это которые не скоропорт, то есть если
3: ну,
2: что
3: всякие
2: такое.
3: Крупы, вот такое вот.
2: Я всё. Заказывал себе, например, питание без сахара. Вот
3: ну
2: эти
3: да,
2: мюсли.
3: Да.
2: Суть не в этом. Значит, муж попросил заказать ему массажер. И, значит, отзыв. Мужу нравится отличный массажер. Вот, да? Зафиксируем
3: так,
2: это.
3: А что не так?
2: Но суть в том, что это на самом деле чесало для скота. И получается, что как бы вот супруга, значит, заказала, чесала для скота. Ну вот, опять же...
3: Главное, мужу об этом не
2: мужчины,
3: говори.
2: Мужчины, подумайте, почему нас вторые половинки называют котиком, да, зайчиком, медвежонком, а потом покупают вот это чесало для скота.
3: Ну, я говорю, что главное, чтобы муж об этом не догадался, не увидел, где она его купила.
2: Опять же, нравится, ладно, какая разница, чье?
3: Главное, ну, что кайфует, главное, что муж доволен, а значит, довольна и вся семья
2: 100%
3: тоже.
2: 100% мужчины, крем для рук, не только для девочек, не переживайте.
3: И гигиеническая помада
2: тоже. И гигиеническая
3: тоже.
2: Помада в том числе, да, не переживайте. И руки мазать тоже, собственно, мы вам и как-то
3: разрешаем.
2: И руки, и губы, да, чтобы вы были мягкие. Так, что-то мы без пяти не туда зашли.
1: Джем без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Джем FM.
4: Джем FM. Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Несколько российских аэропортов ввели лимит на топливо для иностранных авиакомпаний. Это связано с практикой зарубежных перевозчиков заправляться впрок, сообщили РИА Новости в Росавиации. Новые рекомендации действуют в аэропортах Минеральных Вод, Махачкалы, Нижнего Новгорода и нескольких других городов. В ведомстве отметили, что аэропорты при этом обеспечены необходимыми запасами топлива, а программа авиаперевозок идет в штатном режиме. Свердловскую область снова предупредили о ливнях и грозах. Непогода на территории региона экстренные службы ждут в воскресенье, 14 июня. Жителям Среднего Урала традиционно напоминают о важности соблюдать меры личной безопасности. Водителям рекомендуют не выезжать в ливень, а также не пытаться проехать участки дорог, если их затопило. Напомню, на севере Свердловской области из-за продолжительных ливней вода вплотную подошла к Серовскому тракту. Также дожди вызвали переполнение озера в районе Никола-Павловского под Нижним Тагилом, из-за чего вода перелилась через дамбу, по которой проходит автомобильная дорога. В продолжении темы стихии ливни и грозы оставили без света коттеджный поселок Прохладный под Екатеринбургом. Жители частных домов жалуются, что живут без электричества уже почти сутки. В первую очередь это сказалось на водоснабжении. Из-за отсутствия света встали насосы. Представители Россетей Урала порталу Е1 сообщили, что причиной энергоаварии стала непогода. Восстановительные работы уже идут и ситуация под контролем. Прямые рейсы на Шри-Ланку из России возобновят в октябре, заявили в МИД этой страны. Перевозчиком будет компания «Аэрофлот». Замминистра иностранных дел и туризма Шри-Ланки Руван Ранасингхе заявил, что приостановка прямых перелетов привела к снижению туристического потока на остров. Из Москвы прямые рейсы на Шри-Ланку планируют возобновить 4 октября. Зимой 2026 года прямые чартеры могут быть восстановлены из Санкт-Петербурга и Екатеринбурга, пишет «Коммерсант». Урал. У сборной Англии перед стартом чемпионата мира по футболу украли бутсы. Кроме обуви игроков, злоумышленники похитили мячи, оборудование для аналитики, доски главного тренера сборной Томаса Тухеля и столы для массажа. Все это пропало во время поездки фургона с футболистами на тренировочную базу в Канзас-Сити. У команды остался только один мяч, пишет Газета.ру. Организаторы спешно решают вопрос со снаряжением. Добавлю, что первый матч родоначальники футбола сыграют в среду 17 июня против команды Хорватии. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 17-21 тепла.

0: Джем ФМ.
1: Утром.
0: Джем ФМ.
1: Днем.
0: Джем ФМ.
1: Вечером.
0: Джем ФМ.
1: Ночью.
0: Всегда Джем ФМ.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74, 11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
2: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
1: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
3: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: И снова музыка. Прямо сейчас.

0: Реклама.
1: Что хочет летом моя крошка?
2: Душа требует окрошку.
1: На квасе или на кефире?
2: На твой вкус. Главное, чтобы с майонезом ежика.
3: Ежика – классический густой майонез с насыщенным вкусом. Ежика – вкусно как надо. Покупай провансаль ежика в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
4: Актуальная профессия всегда поможет быть в топе. Так будьте с университетом ТОП. Высшее образование по направлениям дизайн и прикладная информатика. Практика в IT-компаниях с первого курса и диплом государственного образца. Стоимость 312 рублей в месяц с программой господдержки. Подробности в университете ТОП на Фурманова 57. Запишитесь на экскурсию по IT-кампусу на topituniversity.ru или по телефону 317-22-90. 317-22-90.
5: Итак, тема занятия – обгон. Запишите формулу. Обгон равно коэффициент опыта водителя умножить на корень из сцепления с дорогой. Делим на усталость плюс расстояние до встречной машины, помноженное на погодные условия, и все это в степени, равной количеству пассажиров. Все понятно?
6: Сложно!
5: Помните, обгон – это опасный и сложный маневр, во время которого необходимо учесть множество факторов. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Jam FM 102.5. Jam
8: FM. Для слушателей старше 12 лет.
9: Свежие истории на Jam FM.
10: Привет! Звезды примут участие в открытии памятника Алексею Балабанову. Совсем скоро в Екатеринбурге появится памятник известному режиссеру. Алексей Балабанов снял такие фильмы, как «Жмурки», «Брат», «Мне не больно», «Война» и «Груз-200». Когда-то режиссер начинал свой творческий путь именно в Свердловской киностудии. Памятник будет выполнен в виде вагона трамвая, в котором сидит Алексей. Он расположится около Дворца молодежи. Как пишет Global City, на церемонии открытия ждут известных актеров и членов семьи Балабанова. К тому же, возможно, в гости заглянет и сам Никита Михалков. Также на события приглашены звезды уральской рок-музыки, а именно Сергей Бабунец, Егор Белкин, Александр Пантыкин и Владимир Шахрин. Отмечу, что открытие монумента состоится уже 16 июня. С нетерпением будем ждать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Реклама.
1: Прием, агент. У нас утечка эксклюзивной информации.
0: В Акаме новые автомобили Jetour Dashing по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте.
2: ООО «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
3: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правила ее проведения, количество призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: Последствия заболеваний пищевода, желудка и кишечника чувствительны, а диагностика нет. В многопрофильной клинике европейского уровня «Процельс».
6: Пройдите колоноскопию безопасно и безболезненно, под седацией во сне. Ультратонкое эндоскопическое оборудование и грамотные специалисты помогут выявить симптомы на ранних стадиях и предотвратить болезнь.
5: Выбирайте наш медицинский центр «Процельс». Екатеринбург, Большакова, 68. Расписание специалистов по телефону 272-0303.
7: Возможны противопоказания. Необходима консультация специалистов.
8: И снова музыка.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Абитуриентов перед стартом вступительной кампании начали обманывать мошенники. Злоумышленники подделывают сервисы оплаты проживания в студенческих общежитиях и исчезают после получения денег, пишет РИА Новости. Также аферисты создают клоны официальных каналов вузов, где предлагают ускоренную проверку документов или консультацию куратора и получают таким образом доступ к персональным данным своих жертв. Кроме этого, мошенники могут рассылать вредоносные ПО под видом обычных файлов с рейтинговыми списками. Поступающим рекомендуют относиться с недоверием к любым контактам и предложениям, которые поступают не через официальные каналы вузов. Проблема частных перевозчиков в сфере общественного транспорта Екатеринбурга зрела несколько лет. Об этом заявила Свердловский уполномоченный по правам человека. В своих соцсетях Татьяна Мерзлякова рассказала, что водители, а также сами работодатели ранее допускали нарушения. Подробно в проблеме региональный омбудсмен пыталась разобраться в 2022 году, когда кондуктор одного из перевозчиков рассказал уполномоченному о работе на маршруте с раннего утра и до позднего вечера, а также о сотрудниках иностранцев, которые не были официально трудоустроены. Татьяна Мерзлякова заявила, что данными собственных проверок готова сейчас поделиться с правоохранителями. В Свердловской области появились первые 100 бальники. Это 132 выпускника, которые 1 июня сдавали ЕГЭ по выбору. В прошлом году было 97 наивысших результатов по литературе, химии и истории. Кроме того, отличные баллы от 81 до 99 в Свердловской области набрали более 1000 выпускников. Об этом сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава региона поздравил выпускников с этими результатами. Лидером по количеству 100-бальных работ пока является литература. Каждый второй работающий россиянин поддержал введение четырехдневки. По данным опроса платформы SuperJob, 24% респондентов высказались против идеи, а 23% с ответом затруднились. Согласно опросу, женщины чаще мужчин голосуют за сокращенную рабочую неделю. Если бы четырехдневку ввели в России, то дополнительный выходной опрошенные потратили бы на семью и отдых. Газета «Нью-Йорк Таймс» сообщила о тысячах сотрудников компании SpaceX, которые станут миллионерами после IPO. Обычно вы увидите, что основатели станут миллиардерами. Необычно, что на пороге состояния более чем 100 миллионов долларов окажутся 400 человек, рассказали финансовые аналитики изданию. Ранее СМИ назвали создателя SpaceX Илона Маска первым триллионером. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение. Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в «Проспект Групп» такие дружеские и уважительные условия. Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге – 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом сдан.
3: Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до +15, завтра днем 17-21 тепла.

0: Каждое утро по будням на Jam FM мы начинаем утреннюю джимнастику.
1: Сейчас вспоминаем самые яркие моменты джимнастики.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Названы самые раздражающие финансовые привычки партнеров.
3: Финансовые привычки?
2: Да, что касается денег, что бесит.
3: Давай разложим по полочкам.
2: Давай. Провели опрос, значит. Угу. Участвовали 3000 респондентов в возрасте от 18 до 60 лет. Ага. Почти половина опрошенных мужчин и женщин признались, что хотя бы раз прекращали отношения или отказывались от продолжения общения из-за бытовых конфликтов, связанных с деньгами.
3: Так, давай.
2: Главным финансовым раздражителем в отношениях назвали привычку делить расходы до копейки между друг другом.
3: Не нравится женщинам.
2: Может, и мужчинам не нравится. Да. Многих раздражают спонтанные и необдуманные траты партнера. Также среди подобных ненавистных привычек постоянное обсуждение способов заработка, чрезмерная экономия на повседневных вещах, ну там на пасте, на туалетной бумаге и так далее. А также привычка партнера скрывать свои реальные доходы и расходы.
3: Ну, вот то есть так. Живут долго и счастливо те, кто отдают всю зарплату жене.
2: Да, ничего не обсуждают, спокойно у них все, да.
3: Да, то есть, жена, дай, пожалуйста, мне денег, мы с ребятами хотим сегодня сходить на футбол.
2: Ну, не так все печально, ты прям так сгустил краски. Расскажу еще, часть исследования была посвящена тому, кто должен платить на первых свиданиях.
3: Ну, кто?
2: 41% опрошенных считают, что платить должен мужчина. Еще 38% уверены, что платит тот, кто пригласил. Ну, тут, видишь, практически на равных.
3: Это моя точка зрения. Кто приглашает, тот и платит.
2: Мужчины только пусть приглашают тогда, а то нечестно.
3: Ну, вдруг ты захочешь меня пригласить на свидание.
2: Ну, придется мне раскошеливаться.
3: Вот видишь. Это же твое
2: мужество. 14% выступают за разделение счета. А 7% вообще не знают, как ответить на этот вопрос.
3: У них нет денег. Поели, теперь надо как-то выкручиваться. В общем, выбирай себе тот способ сосуществования, финансовый в том числе, со второй половинкой, который вам обоим подойдет.
1: Просыпайся и заряжайся вместе с нами.
0: Твое бодрое утро – это утренняя джимнастика на Jam FM.
4: Реклама.
5: Жилой комплекс «Никольский» от УГМК «Застройщик» – ваш новый уровень жизни. Расположенный в самом сердце города, рядом с парком, он объединяет комфорт и стиль. Фитнес-клуб с панорамным бассейном, гранд-лобби с личным входом в ресторан, большой двор-сад в формате патио для вашего отдыха.
4: В июне вы можете купить квартиру с рассрочкой 0% на 2 года.
5: Начните новую жизнь в ЖК «Никольский».
6: Рассрочка от застройщика. ООО «Специализированный застройщик УГМК Екатеринбург». Предложение действует до конца июня этого года. Проектная декларация на сайте nash.dom.ru.

0: 22-21-21. Реклама ООО «Автоперекрёсток», ЕН 66-74-11-26-25. Количество авто ограничено. Подробности в салоне. Акция до конца июня текущего года.
1: Телефон рекламной службы «Джем-ФМ».
2: 235-0905.
1: 235-0905.
2: «Джем-ФМ».
1: И здесь снова музыка. Прямо сейчас.
3: 102.5. «Джем-ФМ».

еще только влезала с подругами, весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Реклама. Мы делаем мебель. Вы покупаете. Значит, День мебельщика – наш общий праздник.
1: К профессиональному празднику в салонах «Любимая кухня» минус 30% на все. От кухни до гардеробной. Подробности акции в салонах «Любимая кухня». Адреса на сайте любимаякухня.рус.
2: Акция действует до конца июня этого года.
3: Получите дополнительный бонус по коду JAMFM.
4: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
5: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
4: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
1: Семья, какие витамины есть в летнем салате?
6: Витамины Е, Ж, К.
1: Но тут с тобой не поспоришь. Без ЕЖК совсем не по-летнему.
6: Хорошо, что у нас с тобой салатное взаимопонимание.
7: ЕЖК – классический густой майонез с насыщенным вкусом. ЕЖК – вкусно как надо. Покупай провансаль ЕЖК в магазинах «Пятерочка» со скидкой.
8: Джем-ФМ 102.5. Джем-ФМ.
9: Для слушателей старше 12 лет.
10: Свежие истории на Джем-ФМ.
11: Привет! Принц Гарри планирует привезти Меган Маркл и детей в Великобританию. Принц намерен привезти близких в Великобританию в ближайшие недели, в первую очередь для того, чтобы познакомить семью с королем Карлом III. Визит запланирован на июль. Принц собирается посетить мероприятие в рамках «Игр непобедимых». Дата встречи сына с отцом пока не согласована. Последний раз они виделись в сентябре прошлого года в Лондоне. По данным источников, принц по-прежнему не планирует встречаться со своим братом, принцем Уильямом. А напомню, что причиной охлаждения отношений стали мемуары Гарри, в котором он критически высказался о брате и Кейт Миддлтон. Дети Гарри и Меган почти не знакомы со своим дедушкой. Арчи был младенцем, когда семья переехала в Монтесито, а Лилибет была в Великобритании лишь однажды. Поклонники безумно ждут этой встречи. Ну а мы будем следить за развитием событий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Джем-ФМ.

0: Реклама.
1: Прием, агент, у нас утечка эксклюзивной информации.
0: В Акаме новые автомобили Jetool Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetool в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetool идет. Время на исходе. Действуйте.
2: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
3: «Озонбанку» 5 лет. А вам 1 000 000 рублей и 1000 подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
4: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
5: И снова музыка прямо сейчас.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. В Госдуме предложили разрешить пассажирам авиакомпании жаловаться на порчу багажа онлайн. Согласно инициативе, возможность личного обращения к перевозчику либо обращения через почту сохранятся. Но также парламентарий предлагает разработать соответствующее ПО для направления жалобы в мобильном приложении перевозчика, на сайте авиакомпании или вообще через госуслуги. Как пишет РИА Новости, сегодня многие перевозчики не принимают жалобы онлайн, поэтому нередко пассажиры не могут защитить свои права.
2: В Екатеринбурге с фасада торгового центра «Алатырь» на Малышева убрали вывеску. Как пишет портал Е1, это может быть частью предстоящего переформатирования торгового центра. Его новые собственники объекта обещают в течение ближайших 2 лет. После смены формата «Алатырь» должен превратиться из торгово-развлекательного центра в современное пространство для работы, отдыха и деловых встреч. У комплекса также появятся новые логотипы и фирменный стиль. Намерены сменить и дизайн фасада.
1: Средняя зарплата в Свердловской области превысила 94,5 тысячи рублей. Портал Е1 публикует данные Свердловскстата за март этого года. За год рост показателя составил более 9%. Лидерами по росту зарплат оказались финансисты и страховщики. Их средний заработок превышает 171 тысячу. Больше 170 тысяч в месяц получают на Среднем Урале представители сферы IT и связь. Замкнули тройку зарплатных лидеров те, кто занимаются научными исследованиями и разработками. Их зарплата в месяц составляет 139,5 тысяч. Вода на морских курортах в России начала прогреваться. В Ейске температура уже достигла плюс 23 градусов. В Калининграде, Феодосии и Ялте на побережье не выше плюс 17 градусов. В Сочи вода только плюс 18 и чуть теплее плюс 20 в Анапе и Туапсе. Данные приводит агентство ТАСС со ссылкой на Гидромедцентр России. В четверг в правительстве сообщили, что в Анапе разрешение на открытие уже получили 49 пляжей, и купальный сезон здесь, несмотря на прохладное море, стартовал с 1 июня. Как пережить сезон тополиного пуха, рассказали биологи. В очередной раз на помощь могут прийти обычные одноразовые медицинские маски. В комплекте к ним могут идти солнечные очки. Они защитят не только дыхание, но и глаза, пишет РИА Новости. После пребывания на улице специалисты рекомендуют умываться, промывать глаза и нос. А в доме нужно чаще проводить влажную уборку. Официальный доллар на выходные 71,91, евро 82,97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
3: На завтра воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15, завтра днем 17-21 тепла.

0: Jam.fm.
1: В автомобиле.
0: Jam.fm.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam.fm.
1: Всегда и везде. Jam.fm.
0: Jam.fm.
2: Не прям.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама. 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
1: Застройщики, группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте nash.dom.rf. Не для всех планировок.
0: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.

0: Новые автомобили Jetour Dacian по ценам 2025 года. Специальное время выгод только до конца июня. Успевайте забронировать свой Jetour в Акаме в Екатеринбурге на Сибирском тракте 24Б. Операция Jetour идет. Время на исходе. Действуйте!
1: «Восток Моторс». Не оферт. Предложение до 30 июня текущего года. Подробности у продавца.
2: «Озонбанку» 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
3: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организации акции «Розыгрыш на день рождения банка 2026», правилах ее проведения, количестве призов, в сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
4: Телефон рекламной службы Jam FM
5: 235-0905.
4: 235-0905.
5: Jam FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Свежие истории на Jam FM.
7: Привет! Дженнифер Лопес озвучила правила для мужчин. В недавнем интервью зарубежная поп-дива поделилась своим требованием по отношению к будущему партнеру. Так, по словам Джей Ло, мужчины, которые пишут ей в соцсетях, могут даже не рассчитывать на общение. При этом ей абсолютно без разницы, в каком статусе находится мужчина, будь то известный спортсмен или обычный парень. Она прокомментировала: «Думаю, они смогли бы меня найти. Разве нет? Если действительно хочешь меня найти, ты меня найдешь. Вы не добьетесь моего внимания, просто написав. Нужно приложить больше усилий». Как сообщают близкие друзья артистки, она совсем не пользуется приложениями для знакомств. Ей не интересен такой формат общения. К тому же сейчас она не ищет отношений. Певица еще не отошла от разрыва с актером Беном Аффлеком. Отмечу, что Дженнифер Лопес 56 лет. Ну а что, может себе позволить. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Будни вечером на Jam FM мы добавляем драйва, и у нас Jam без правил.
1: Сейчас яркие моменты вечернего шоу Jam без правил.
0: Для слушателей старше 12 лет.
2: Пришло время почитать ваши комментарии. У нас есть тема, которую мы озвучили в начале часа, но и будем с большим удовольствием повторять в начале этого часа.
3: С большим удовольствием, потому что тема у нас сегодня «За что ты себя любишь?».
2: Вот себя любимого, за что ты это делаешь? У нас есть, собственно, комментарии, давайте мы в них окунемся. Анна нам говорит: «Добрый вечер, Jam FM. Я люблю себя за множество качеств». Мой человечек, вопросов нет, что. «Делают меня уникальной. Зато честно, прежде всего я трудолюбивая, стремлюсь к своим целям». Значит, ну, приложу все усилия, но это понятно, да, чтобы как бы их достигнуть. «Вредная». Ну, кстати, это тоже я был.
3: А это тоже плюс,
2: за
3: особенно
2: плюс,
3: для девушки.
2: Но здесь главное, я подумал о том, что надо быть вредным эмпатом. Вот если ты вредный эмпат, нормально. То есть,
3: да. Если не эмпат, получается, нет.
2: Ну, ты как бы, да, ты влазишь уже непосредственно в личный круг человека. А если ты эмпатичный, то ты как бы вредный и знаешь вот эту тактильность.
3: В меру.
2: Что ты в меру, да, все это делаешь. Там список, ребят, просто у Ани, ну, он до бесконечности. Честность, искренность, общительность. Вот я думаю, что она, тот человек, когда в детстве фразу «ты самая лучшая», она восприняла буквально. Я завидую реально таким людям.
3: Значит, хорошие любящие родители у нее.
2: 100%.
3: А вот Света нам пишет: «Люблю себя за упрямство, строгость, выносливость, коплю хорошую карму». И вообще пишет, что знакомые, глядя...
2: Как можно копить хорошую...
3: хорошие поступки, делать, видимо, делать, понял. Чтобы там потом как-то все бумерангом
2: я
3: этому возвращалась.
2: Я тогда даже начинать не
3: и
2: буду.
3: И она
2: уже
3: пишет, что, глядя на нее, многие люди меняют вообще направление в жизни, кто именно женится на девушках с именем, как у нее, на Свет.
2: Опа, то есть получается,
3: вы
2: Светлана...
3: Вы приносите удачу.
2: Она делает... Как это? Она делает Светлану Светланами, получается. Катерина нам пишет: «Я себя люблю, очень люблю». Ну, в целом, как будто бы дальше и смысла, наверное,
3: не
2: читать.
3: Читать.
2: Значит, за оптимизм. В любой ситуации ищет плюсы. За то, что радуюсь мелочам. Вы знаете, а я тоже, вот вертолет летит, я всегда с улыбкой на него смотрю. За отзывчивость. Меня невозможно не любить. Слушайте, мы сегодня собрали действительно хороших людей вокруг себя. Я хорошая. Значит, познаю за то, что хочу познавать все новое. За то, что хочу освоить сальсу. Любить себя надо, как говорится. Любить себя не будешь. Никто любить тебя не будет. Вот тут я согласен на 100%. Вот если ты себя не любишь, то вокруг люди, естественно, не будут делать то же самое.
3: Потому что окружающие считывают твое отношение к самому себе. Это, да, это психология.
2: Да.
3: И вот во ВКонтакте нам пишет Юля, она пишет: «Зашила в одном месте». Она же пишет, что это внутренний стержень и неутомимый дух авантюризма. Юля, понимаю.
2: Да, да, согласны.
1: Jam без правил. Встреча, которую нельзя пропустить.
0: По будням с 5 вечера на Jam FM. Мы любим музыку. Мы любим Екатеринбург.
1: Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Мирное соглашение между США и Ираном ожидается в течение ближайших суток, сообщил в соцсетях премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф. Он добавил, что стороны конфликта находятся ближе к мирному соглашению, чем когда-либо прежде. Цитату приводит РБК. Пакистан в ожидании согласования меморандума готовится к электронному подписанию мирного соглашения сразу после этого. По словам пакистанского премьера, после подписания пройдут переговоры на техническом уровне.
2: На Уралмаше ребенок пострадал из-за электросамокатчика. Мужчина сбил девочку, с которой на улице гуляла бабушка. Как рассказал журналистам отец пострадавшей, мужчина был на личном электросамокате и заявил, что спешит к своему ребенку домой. У пострадавшей девочки травма челюсти. Кроме того, ребенок очень испугался. Оформлен ли этот случай как ДТП, не уточняется. Об этом пишет портал Е1.
3: Свердловская область оказалась в топ-3 регионов по везучести. Рейтинг составлен по сумме выигрышей в лотерею за период с января по май этого года. Жители Среднего Урала стали обладателями призов на сумму почти в 622 миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. Возглавила список везучих регионов ожидаемо Москва. Здесь жители смогли выиграть в лотерее больше миллиарда рублей. Свердловская область на втором, а третье место за Новосибирской областью.
1: За несколько дней в разных регионах России пожары в жилых домах спровоцировали молнии. Два жилых строения оказались жертвой стихии в Кемеровской области, пишет газета.ру. Кроме этого, пожары после ударов молнии в домах произошли на этой неделе в Казани, а в Тюмени во время сильной грозы выбило окно на последнем этаже жилого дома, пишет газета.ру. Успела стихия оставить разрушительные следы в Забайкалье, Бурятии, Челябинске, Нижнем Новгороде и Башкирии. В Финляндии согласовали выплаты для тех, кто пропустил работу из-за угрозы беспилотников. По данным издания ИЛЬ, работодатели должны сохранять зарплату сотруднику, если он опаздывает или вынужден оставаться дома из-за введенных властями мер безопасности. Речь идет о ситуациях, когда в воздушное пространство Финляндии могут проникать вооруженные беспилотники. В неравном положении при этом оказываются работники критически важных отраслей, например, врачи. Они обязаны продолжать работу даже во время объявленной воздушной угрозы. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
4: На завтра воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 17-21 тепла.
5: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
6: Для слушателей старше 12 лет.

0: Озонбанку 5 лет. А вам миллион рублей и тысячи подарков. Всего одна покупка, и вы сможете выиграть деньги, лимитированные металлические карты или стильные призы из праздничной коллекции. Участвуйте в розыгрыше до 30 июня. Подробности на сайте finance.ozon.ru.
1: ООО «Озонбанк». Период участия в акции с 1 июня по 30 июня 2026 года. Подробнее об организаторе акции, розыгрыш на день рождения банка 2026, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на ozon.ru/fintech/document/frk/june2026rules.
2: Жизнь без лишнего веса начинается с одного легкого звонка. В клинику Парацельс.
3: Запишитесь на бесплатную консультацию бариатрического хирурга и узнайте все об операции по снижению веса. Расскажем, как снижать вес естественно и стабильно, проконсультируем по процедуре и поможем подобрать решение.
2: Клиника европейского уровня Парацельс. Подробности и запись по телефону в Екатеринбурге 272-03-03. Возможны противопоказания, необходима консультация специалистов.
4: И снова музыка. Прямо

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Свежие истории на Jam FM.
2: Привет! Дима Билан вспомнил, как Майкл Джексон присутствовал на его выступлении. На днях артист вспомнил о ярком событии своей жизни. Однажды сам Майкл Джексон лично оценил его вокал. Звезды встретились на вечеринке общего друга принца Назима. Билан поделился. «В какой-то момент Майкл подошел совсем близко к сцене, сел на колени и слушал мои выступления буквально в нескольких метрах от меня. Такие эпизоды остаются в памяти не потому, что это громкая история, они остаются потому, что в этот момент стирается граница между мечтой и реальностью». Как пишет The Voice, после выступления певцов представили друг другу. Майкл дотронулся рукой до лица Димы, посмотрел на него и сказал «So nice». Сам Билан отметил, что считает это лично благословением от звезды. Он никогда не забудет эту встречу. Отмечу, что сейчас в кинотеатрах показывают масштабный музыкальный байопик «Майкл». Фильм посвящен творческой и личной жизни Майкла Джексона и основан на реальных событиях. Да, такому даже можно позавидовать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Спонсор выпуска ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация».
1: Новости на Jam.FM.
2: Здравствуйте. Срок бракоразводного процесса предложили увеличить в России. При наличии в семье детей вместо 3 месяцев супруги будут разводиться 1/2, а если в семье детей нет, то развод произойдет не через месяц, а через 3. Предложение озвучила сенатор Наталья Косихина. Она добавила, что процедура развода в России сейчас происходит слишком быстро. При этом нередко решения о расставании пары принимают сгоряча. Когда эмоции остывают, люди сожалеют о разводе, однако при этом семьи уже не существует, пишет РИА Новости. Дорожные службы следят за подтоплениями на Серовском тракте. Ситуацию называют локальной. Вода затопила не саму дорогу, а придорожное пространство. В департаменте информполитики сообщили, что в районе деревни Анатольская организован постоянный мониторинг дорожной обстановки во избежание перелива воды через проезжую часть. Саму дорогу и систему дренажей тоже обследуют специалисты. Полного перекрытия Серовского тракта в месте подтопления нет. Здесь установлены временные знаки и ограничения по скорости движения для транспорта, пишет КП Екатеринбург. Тем временем кратковременные дожди с грозами сохранятся на Среднем Урале еще на несколько дней. Их причиной остается циклон, который задерживается над территорией региона. Изменений в температуре тоже ждать не стоит. По ночам синоптики обещают около плюс 15, а днем не выше плюс 20. В пятницу 12 июня больше всего осадков выпало в Карпинске, Кытлыме и Красноуфимске. Зато воздух в большинстве территорий Свердловской области вчера прогрелся до плюс 25 градусов, сообщили в Уральском гидрометцентре. В Баренцевом море спасли запутавшегося и раненого кита. Его впервые заметили 5 июня. По словам ученых Мурманского арктического университета, веревка опутала грудные плавники краснокнижного горбатого кита. Держаться на плаву и кормиться он мог только за счет работы своего хвоста. Именно это обстоятельство помогло спасателям подойти к киту близко, чтобы срезать веревку. Освободить кита удалось с первой же попытки, сообщили ученые. А в Китае заявили о шпионских черепахах и рыбах у своих берегов. Иностранные спецслужбы прикрепляют датчики на морских животных и автономные аппараты, чтобы тайно наблюдать за акваториями Поднебесной. Об этом заявили в Министерстве госбезопасности КНР. Информация может быть использована для составления карт морского дна и даже для слежения за подводными лодками. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
1: Реклама. Построить современный и комфортный квартал для нас – большой повод для гордости. Создать заботливые условия для семьи и купить квартиру – не меньшее достижение.
3: Совместными усилиями мы добиваемся многого, поэтому в Проспект Групп такие дружеские и уважительные условия.
1: Узнайте о выгодных предложениях в отделе продаж жилого квартала «Федерация». Телефон в Екатеринбурге 363-00-91. Застройщик ООО «Специализированный застройщик Проспект Федерация», дом «Сдан». Прогноз погоды на Jam.FM.
0: На завтра, воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду, ночью до плюс 15, завтра днем 17-21 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринске и Ревде тоже облачно, возможен дождь и гроза до плюс 20.

что люди, поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
3: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
2: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Свежие истории на Джем ФМ.
6: Привет! Экс-супруга Михаила Галустяна впервые высказалась о его новой девушке. Впервые после развода с юмористом Виктория прокомментировала свое отношение к новой возлюбленной Михаила. Так она сообщила, что Лилия приходила к ним домой еще тогда, когда пара не была разведена официально. Она поделилась. «Мы знакомы с этой женщиной, она даже приходила к нам домой. По работе, естественно. Мы знакомы столько же, сколько и Миша с ней знаком. В новом статусе я еще с ней не пересекалась по стечению обстоятельств. Что могу сказать, как же я к ней отношусь? Ну, не холодно, не жарко. Мне все равно, кто рядом с ним будет. Главное, что человек, с которым я прожила 20 лет, будет самым счастливым. Пусть не со мной. Пусть будет счастлив, и я тоже». Поклонники отметили, что Виктория придерживается правильной позиции. Она не ревнует бывшего к новой пассии и не вставляет звездам палки в колеса. Отмечу, что Михаил Галустян раскрыл новый роман с визажистом совсем недавно. Мы такое отношение только поддерживаем. Это Яна Ефимова, слушающая еще больше свежих историй на Джем ФМ.

0: Новости на Jam FM.
1: Здравствуйте. Летом этого года качественный отдых на любом направлении обойдется россиянам в сумму от 100 до 150 тысяч для взрослого человека. На ребенка сумма от 80 до 100 тысяч. В Ассоциации туроператоров России уточнили, что речь идет о поездке продолжительностью от 7 до 9 дней с перелетом и проживанием в отеле категории от 3 до 4 звезд. При этом представители туротрасли добавили, что у россиян в этом году есть возможность найти и дешевые зарубежные туры, но в этом случае есть риски с уровнем сервиса. Жители Свердловской области призвали не поджигать тополиный пух. Такое развлечение может стать причиной пожаров. Огонь по скопившемуся пуху легко продвигается и может перекинуться на дома, автомобили и деревья. Потушить загоревшийся пух непросто. Температура его горения достигает 800 градусов, рассказали в МЧС Свердловской области. Уральцев призывают не бросать окурки в газоны, чистить территорию и проливать скопившийся пух водой, а при пожаре обязательно звонить 101 или 112. Проблема частных перевозчиков в сфере общественного транспорта в Екатеринбурге зрела несколько лет, заявила Свердловский уполномоченный по правам человека. В соцсетях Татьяна Мерзлякова рассказала, что и водители, и их работодатели ранее допускали нарушения. В 2022 году региональный омбудсмен проводила собственные проверки после общения с кондуктором одного из перевозчиков. Речь идет и об условиях работы, и о нелегальном найме. Результатами своих проверок Татьяна Мерзлякова готова поделиться с правоохранителями, пишет «Комсомольская правда» Екатеринбург. В Свердловской области появились первые 100 бальники по ЕГЭ. Это 132 выпускника, которые 1 июня сдавали по выбору литературу, химию и историю. Кроме этого, отличные баллы от 81 до 99 в Свердловской области набрали более 1100 выпускников, сообщил в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Глава региона поздравил школьников с этими результатами. Лидером по количеству 100-бальных работ пока является литература, где наивысшие результат у 97 человек. На чемпионате мира по футболу в матче между США и Парагваем впервые применили новое правило ВАР. Ошибочная идентификация позволяет изменить решение арбитра, если он уже показал одному из игроков желтую или красную карточку. Сначала нарушение показали американскому футболисту Тиму Риму, но после пересмотра ВАР желтую карточку игроку сборной США отменили, а нарушение показали уже игроку Парагвая за симуляцию. Официальный доллар на выходные 71.91, евро 82.97.
0: Прогноз погоды на Jam FM.
2: На завтра, в воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем 17-21 выше нуля. Также завтра в Первоуральске Полевском Туринской Асбесте тоже облачно, возможен дождь до плюс 20.
3: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
4: Для слушателей старше 12 лет.

0: поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Хорошая музыка для хорошего настроения.
2: Jam FM.

0: ближе, ближе, так близко.
1: Jam FM. Будильник всем.
2: Мы зарядим бодростью с самого утра, а ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
3: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Реклама.
1: Здесь рождаются легенды. И здесь создается будущее. 90 лет Уралвагонзавод производит лучшую технику для страны. Здесь есть работа и насыщенная жизнь. Уралвагонзавод. Создадим будущее вместе. Телефон 3435-380-300.
2: Джем FM. 102,5.
3: Для слушателей старше 12 лет.
4: Свежие истории на Джем FM.
5: Привет! Звезды примут участие в открытии памятника Алексею Балабанову. Совсем скоро в Екатеринбурге появится памятник известному режиссеру. Алексей Балабанов снял такие фильмы, как «Жмурки», «Брат», «Мне не больно», «Война» и «Груз 200». Когда-то режиссер начинал свой творческий путь именно в Свердловской киностудии. Памятник будет выполнен в виде вагона трамвая, в котором сидит Алексей. Он расположится около Дворца молодежи. Как пишет Global City, на церемонии открытия ждут известных актеров и членов семьи Балабанова. К тому же, возможно, в гости заглянет и сам Никита Михалков. Также на события приглашены звезды уральской рок-музыки, а именно Сергей Бабунец, Егор Белкин, Александр Пантыкин и Владимир Шахрин. Отмечу, что открытие монумента состоится уже 16 июня. С нетерпением будем ждать. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, воскресенье, 14 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 17-21 тепла. Также завтра в Риже, Краснотуринске и Ревде тоже облачно. Возможен дождь и гроза до плюс 20.

0: серединку и скажи себе тихо-тихо, что ты супер-диджей.
1: 102.5 Jam FM.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam FM.
1: Привет! Принц Гарри планирует привезти Меган Маркл и детей в Великобританию. Принц намерен привезти близких в Великобританию в ближайшие недели, в первую очередь для того, чтобы познакомить семью с королем Карлом III. Визит запланирован на июль. Принц собирается посетить мероприятие в рамках «Игр непобедимых». Дата встречи сына с отцом пока не согласована. Последний раз они виделись в сентябре прошлого года в Лондоне. По данным источников, принц по-прежнему не планирует встречаться со своим братом, принцем Уильямом. Напомню, что причиной охлаждения отношений стали мемуары Гарри, в котором он критически высказался о брате и Кейт Миддлтон. Дети Гарри и Меган почти не знакомы со своим дедушкой. Арчи был младенцем, когда семья переехала в Монтесито, а Лилибет была в Великобритании лишь однажды. Поклонники безумно ждут этой встречи. Ну а мы будем следить за развитием событий. Это Яна Ефимова, слушай еще больше свежих историй на Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM. Звук поставь.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра, в воскресенье, 14 июня, синоптики в Екатеринбурге пообещали: облачную погоду, возможен дождь с грозой, ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Предстоящей ночью до плюс 15, завтра днем 17-21, выше нуля. Также завтра в Первоуральск, Полевском, Туринской, Асбесте тоже облачно, возможен дождь до плюс 20.

0: Реклама.
1: 20 лет учимся у вас заботе. Поэтому в домах страны вход по одному взгляду, если заняты руки. Охрана круглосуточно смотрит за территорией. А в гардеробных прячутся все вещи, оставляя место для главного.
2: Застройщики группы компаний «Страна Девелопмент». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не для всех планировок.
1: Учимся у вас заботе. Чувствуйте ее дома.
3: И снова музыка. Прямо сейчас.
4: 102.5. Джим ФМ.

0: для слушателей старше 12 лет. Свежие истории на Jam.fm.
1: Привет! Ольга Орлова призналась, что сидит на шее у мужа. Таким откровением о финансовых отношениях певица в шутку поделилась со своими подписчиками в личном блоге. Она высказалась, цитирую, «Мы оба зарабатываем деньги и оба тратим. Если что, я сижу на шее у своего мужа». Ольга отметила, что у нее есть свои доходы. Эти деньги она обычно тратит на подарки мужу или на собственные расходы. Супруга в известность она не ставит. Напомню, что сейчас певица счастлива в браке с предпринимателем Валерием, который не любит публичность. Пару лет назад у них родилась дочь Аня. Артистка родила девочку в 45 лет. Главное, что обоих устраивает. Это Яна Ефимова. Слушай еще больше свежих историй на Jam.fm.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: прогноз погоды на Jam.fm.
1: На завтра воскресенье, 14 июня. Синоптики в Екатеринбурге пообещали облачную погоду. Возможен дождь с грозой. Ветер переменных направлений от 2 до 7 метров в секунду. Ночью до плюс 15. Завтра днем 17-21 тепла.
2: СМИ Радио Джем. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
3: Для слушателей старше 12 лет.

0: Полюби меня.
1: Музыка.
0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM.

0: Свежие хиты и хорошее настроение.
1: Джем FM.
2: Все мы изначально чайники с мечтами, нас не замечают, а потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство Л номер 266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM. Будильник 7.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.
3: Ты со школьных лет думал, что любовь, но теперь всю мне выливаешь боль. Им ведь от тебя нужно лишь одно. Если кто ушел, значит, это не твой.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: СМИ «Радио Джем». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу свидетельство L-266-01-399.
1: Для слушателей старше 12 лет.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.
2: Мне так.

0: друзей никто потерял, а чья была тут игра?
1: Больше не ищи меня, больше не зови меня. Я тебе не лучший друг, мы разные.

0: Если рядом умная колонка,
1: ага.
0: Скажи, включи Jam FM.
2: Включаю Jam FM.
0: Да-да, Jam FM.

0: Шам ФМ.
1: Я летал во сне, я летел к тебе по звездам, прикоснись ко мне, пока нам еще все можно, но дом наш опустел, и

0: один зачем-то, так как и я.
1: Джем!
2: Джем!
1: Джем!

0: На Jam FM.
1: Настроение.
0: На Jam FM.
1: Музыка и хорошее настроение. На Jam FM.
0: Jam FM. Звезды по...

подругами весело подповело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: FM.
1: Утром.
0: Jam FM.
1: Днем.
0: Jam FM.
1: Вечером.
0: Jam FM.
1: Ночью.
0: Всегда Jam FM.

0: Jam FM. Будильник всем.
1: Мы зарядим бодростью с самого утра. А ты просто скажи умной колонке включать Jam FM как будильник.
2: Поняла. Включать Jam FM как будильник.

0: Jam FM.
1: В автомобиле.
0: Jam FM.
1: На смартфоне и колонке.
0: Jam FM.
1: Всегда и везде. Jam FM.
0: Jam FM.